говорить не постесняюсь, сказать не побоюсь. Орлиные высоты побил наш горный дух. Плывет на крыше мира, среди ледников Памира, синих лес высот.